0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Джеки Чан завершил съемки в Казахстане. «Лебединое озеро» с участием звезд мирового балета в Алматы. Казахстан представили как родину яблок на выставке в Париже. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане завершились съемки международного кинопроекта «Доспехи Бога. Ультиматум» с участием известного актера и режиссера Джеки Чана. Об этом сообщили на брифинге с участием создателей картины и представителей Министерства культуры и информации, передает 24KZ. Джеки Чан, исполнивший главную роль, рассказал об особенностях проекта и совместной работе с отечественными кинематографистами. По его словам, съемочная команда в Казахстане стала одной из лучших среди тех, с кем ему доводилось работать. Отметим, «Доспехи Бога. Ультиматум» – первый международный кинопроект казахстанской компании «Салем Интертеймент». Фильм создавался при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана, а также Китайской государственной кинокомпании. Съемки проходили в Алматы, а также в Алматинской и Мангистауской областях. На протяжении всего процесса отечественные специалисты работали вместе с международной командой. Премьера картины, по официальной информации, запланирована на следующий год. В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 3 ноября покажут «Лебединое озеро» с участием звезд мирового балета Марии Кочетковой и Албана Лэндофа. Экс-прима американского театра балета и балета Сан-Франциско Мария Кочеткова исполнит партии Адетты и Адилии. Партию принца Зигфрида исполнит Албан Лэндоф, экс-премьер американского театра балета и королевского датского балета. Артисты впервые выйдут вместе на сцену Алматы. Спектакль пройдет в сопровождении живого оркестра. Казахстан как родину яблок представили на выставке в Париже. В знаменитом саду «Богатель» открылась экспозиция, посвященная истории и развитию этого популярного фрукта. Первая часть выставки рассказывает об одном из главных прародителей современных яблок – предгорной яблони Сиверса, которая зародилась и растет на юге Казахстана. По словам организаторов, сама идея этой экспозиции родилась после их поездки в Алматы, передает 24KZ. Маршрут выставки начинается с казахстанского Тяньшаня. Именно там, в естественной среде, тысячелетиями растет сорт Малус Сиверси, яблоня Сиверса, один из главных предков современного домашнего яблока. Поэтому отдельное место в экспозиции занимает Алматы, город, чье имя и история тесно связаны с этим фруктом. Организовали выставку мэрия Парижа и институт Инрая, а среди участников проекта – ботанический сад Алматы. Путь яблока из Центральной Азии в Европу занял тысячелетия. По мере распространения на Запад дикая яблоня скрещивалась с другими видами, а человек постепенно отбирал самые вкусные и устойчивые плоды. Яблочная экспозиция в оранжерее будет открыта до 8 ноября. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Осень с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: У каждой музыкальной истории есть последняя нота, но у самой музыки нет финала. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в программе «В мире классики».
1: В мире классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Флейта. Пожалуй, самый древний музыкальный инструмент из семейства духовых. Согласно мифологии, придумал флейту сын бога огня Гефеста, Ардал. Правда, тогда это была скромная трубочка с одним отверстием, то есть, попросту говоря, свисток. А если обратиться к фактам, флейту из бедренной кости пещерного медведя нашли на месте стоянки неандертальцев в Любляне. Ей более 40 тысяч лет. Флейта, несколько помоложе, была найдена в Китае. Ее возраст примерно 9 тысяч лет. Изготовлена она из кости журавля. И играли на ней уже не просто отдельные звуки, а целые мелодии. На фресках Древнего Египта и Греции тоже есть изображения флейтистов. Конечно, их инструменты очень мало похожи на современные флейты. И это понятно, ведь до совершенства флейты было еще много веков. Первые флейты были продольными, то есть музыкант держал ее вертикально. Но со временем, примерно к концу 18 века, продольную вытеснила поперечная флейта. При игре ее держали горизонтально. Технические возможности ее были куда более разнообразнее, чем у продольной, а звучание несравнимо экспрессивней. Правда, нельзя сказать, что продольная флейта исчезла совсем. На Ближнем Востоке она и сегодня остается основным духовым инструментом, а в Европе продольная флейта – обязательный участник оркестров старинной музыки. Главным мастером, придавшим поперечной флейте ее современный вид, считается Теобальд Бем, немецкий флейтист и композитор. Он дополнил флейту системой клапанов и колец, расположил большие пальцевые отверстия по акустическому принципу и при изготовлении флейты стал отдавать предпочтение металлу. Это придало звучанию инструмента особый блеск. С тех пор флейта практически не изменилась. Кстати говоря, еще не так давно именно флейта была самым популярным музыкальным инструментом. А играть на ней считалось признаком хорошего тона и тонкого вкуса. А уж как только не изощрялись мастера, выбирая материал для флейты. И кости животных, и дерево, и металл. Горный хрусталь, стекло, драгоценные металлы, пластик и даже шоколад.

0: Это была «Флейта» в программе «Радио Классик» Алемас Поптар.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Туркестане запустили новую литературную площадку для обсуждения книг. Редкие полотна Третьяковской галереи покажут в музее Костеева. Закрытый показ фильма «Мугалям» прошел в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Туркестане состоялась первая встреча в рамках новой литературной площадки «Читаем вместе, думаем вместе», организованной в целях продвижения инициативы главы государства «Читающая нация». В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, писатели, журналисты, молодежь и любители литературы. Первую встречу посвятили обсуждению романа известного казахского писателя Оралхана Букея «Атаукере». Участники обменялись мнениями об основных идеях произведения, судьбах героев, духовных ценностях и актуальных общественных вопросах. Особое внимание уделили художественным особенностям романа и творчеству автора. В ходе встречи была отмечена важность популяризации чтения среди молодежи, развития критического мышления и формирования культуры и литературных дискуссий. В дальнейшем на площадке планируется проводить регулярные встречи, посвященные произведениям казахской и мировой литературы. В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева 9 октября откроется международный выставочный проект Государственной Третьяковской галереи «Наследие эпохи искусства XX века» из собрания Третьяковской галереи, передает Мустафин Магазин. Экспозиция станет ответным шагом после успешного показа казахстанских шедевров в Москве в 2025 году. Проект знакомит аудиторию с эволюцией русского изобразительного искусства с 1917 года до конца 1970-х годов. Посетители смогут увидеть оригинальные полотна ключевых мастеров эпохи, отразивших в своих работах масштабные культурные и социальные трансформации века. Выставка будет работать до 17 января 2027 года. В Алматы состоялся закрытый показ казахстанского фильма «Мугалим». Картина стала полнометражным режиссерским дебютом Аяны Нурдиновой. В центре сюжета история Жандоса, учителя музыки из Балхаша, который любит свою работу и учеников, но мечтает посвятить жизнь искусству. Когда перед ним открывается возможность переехать в большой город, герой оказывается перед непростым выбором между собственной мечтой и людьми, ставшими важной частью его жизни. Отметим, 20 сентября мировая премьера картины состоялась в конкурсной секции New Directors 74-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, одного из старейших международных кинофестивалей категории А. «Мугалим» стал первым фильмом казахстанской женщины-режиссера, вошедшим в конкурсную программу фестиваля. С сегодняшнего дня «Мугалим» выходит в широкий прокат в кинотеатрах Казахстана. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Түнгін жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз». С Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает Just Time. Ваши приемники настроены на вечернюю волну Радио Классик. Мы продолжаем вашу любимую серию передач из цикла «Музыка в дорогу». И начнем мы этот выпуск с композиции «Way I Feel» 1998 года американского джазового певца, трубача и мультиинструменталиста Марка Летфорда.

Программу продолжил выдающийся американский саксофонист, двукратный лауреат премии Грэмми Эрик Мариенталь с композицией «Easy Street» 1997 года. Этот трек спродюсировал его близкий друг, великолепный гитарист Ли Ретенур. Далее хорошо вам знакомая Бренда Рассел. Прозвучит «Soul Talking» 1993 года.

пианист Дэвид Бенуа, один из отцов-основателей и ключевых архитекторов жанра современного и смуз-джаза. За свою карьеру выпустил более 40 сольных альбомов. Завоевал мировую популярность благодаря легкой, мелодичной и филигранной игре. Далее «Акустические алхимики» с композицией «Slam Pop» из альбома «This Way» 2007 года.

В следующем выпуске «Музыка в дорогу» вас, как и всегда, будет сопровождать комфортная музыка в исполнении ваших любимых музыкантов. А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». Программу к эфиру подготовили и провели выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.